Наступит миг, когда обязательно захочется пошутить и улыбнуться, или просто пошутить, или просто улыбнуться, или просто так, ничего.